Ну, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если бы не было, если б

Господа, столько много смертей, только тебе. Бежки суд наш, старт, сила.

0: Где?
1: На каком папире?
0: Он тут в пакет продал.
1: А где это тайп папир?
2: Дробинка 4-9-5, 4-9-8. После звучного сигнала оставьте пару. Хвала!